0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
4: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
10: улица Крупской, 80.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, 7 августа на календаре, стартует пятница. Ну, конечно, погода устраивает нам проверку на прочность, но я радуюсь прошедшим теплым денькам. Надеюсь, вы успели сделать все запланированное, и вот начинаем сегодня новый день, рабочая неделя почти что позади. Совсем скоро поговорим о праздниках, событиях сегодняшнего дня, гороскопе и всем. Доброе утро, просыпаемся!
0: Ты слушаешь

Ежегодно 7 августа отмечается День холостяка. Ну, праздник, посвященный неженатым мужчинам. Есть у него и второе название – День одиночек или, ну, День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблему демографического характера. Но там этот праздник отмечается 11 ноября и имеет, конечно же, свои традиции. Ну, а поскольку не только в Китае люди не хотят иметь семью, и вот одиноких людей много в разных странах, поэтому праздник празднуется общенародный 7 августа. Ну, конечно, реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат себя связывать узами брака. Ну, предпочитают семье карьеру, учебу, свободу. Ну, конечно, поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко. Ну, вот в этот период может быть поводом для личного роста личностного или вот саморазвития, веселого времяпрепровождения и создания новых знакомств.

Доброе утро, друзья! Ну что, продолжаем говорить о праздниках и событиях сегодняшнего дня. 7 августа на календаре. И вот именно сегодня отмечается особенный праздник – День маяка. Ну, история праздника началась в 2014 году, когда Международная ассоциация маяков и маячных станций инициировала его создание. Дата выбрана не случайно. Именно 7 августа 1789 года во Франции был принят закон об установке площадок на морских побережьях. Ну, многие знают, ни для кого не секрет, что маяк – это не просто техническое сооружение, но это считается символом надежды, безопасности и верности курсу. И вот с древних времен эти величественные башни спасали корабли от рифов и указывали, конечно же, путь домой. Первее всех появились маяки в России в начале 18 века по указу Петра I вдоль Северной Двины. И вот были установлены первые огненные маяки. Если говорить о интересных фактах, считается, что маяки вдохновляли поэтов и писателей. Было очень много произведений написано, куда добавляли они маяки. Ну, конечно, сегодня чествуем работников, связанных с ними, вспоминаем о важности сооружений в истории мореплавания. Пусть свет маяка всегда указывает верный путь, как говорится, а их огни продолжают быть символом надежды для всех, кто находится в пути.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание, внимание! 9 августа «Иголенка» приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76. Площадка возле магазина «Иголенка».

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Не суммируются с другими скидками.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что, переходим к нашему традиционному гороскопу. Овны, будьте внимательны с тратами, есть риск переоценить свои возможности. Тельцы, удача на вашей стороне, если вы сохраните осмотрительность. Близнецы, влюбитесь в жизнь, и она ответит вам взаимностью. А вот ракам сегодня не стоит отстаивать свою точку зрения перед руководителем. Львы, поделитесь своими мыслями на работе, это может привести к новым проектам. Девы, постарайтесь не поддаваться эмоциям. Весы, вы находитесь сегодня на пороге новых побед. Скорпионы, примите перемены с открытым сердцем и доверьтесь своим инстинктам. Стрельцы, энергия, которую вы вкладываете в работу, принесет свои плоды. А вот для козерогов сегодня спокойствие и терпение позволят выйти из любой трудной ситуации. Водолеи, энергия и позитивный настрой помогут вам легко завести новые знакомства. Рыбы, начните этот день с кофе с корицей, он точно будет денежным. Хорошего дня, друзья!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Доброе утро, друзья! 7.49 на студийных 7 августа празднуется День профессионального оратора. Но праздник был учрежден в 2003 году, чтобы отметить талант выдающихся ораторов и их заслуг. Вот с древних времен люди использовали красноречие, чтобы донести свои идеи, огромные убеждения. И огромным уважением пользовались ораторы в Древней Греции и Риме, способные своим словом влиять на государственные решения. Поэтому ежегодно 7 августа во всем мире отмечается этот праздник. Талант убеждения, благодаря грамотной и логически выстроенной речи, ценился с древних времен. Считалось, что великим оратором был Аристотель. Поэтому хороший рассказчик с первых слов способен заинтересовать и вовлечь публику в беседу. Заостряет внимание на любопытных фактах и является окружающей действительности, буквально приковывая к себе внимание слушателя. И, конечно, в честь людей, владеющим словом, был и учрежден данный праздник. Поэтому поздравляю всех великих ораторов. Безусловно, искусство красиво говорить – это талант и долгая работа над собой.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, город! 8.00 на студиях. Ну что, новый музыкальный час стартует. Кэти Перри добавит бодрости сегодняшнему дню. Новинка от Звонкова также прозвучит в этом часе. Горячий хит Понга. Ну а прямо по курсу смешные и удивительные новости.
0: Ты слушаешь?

0: Павел уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Пора отдыха на природе, прогулок по паркам и загородных поездок продолжается, но приятно проведенное время на свежем воздухе может омрачиться последствиями встречи с опасными насекомыми. Именно поэтому сотрудники Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии под особым контролем держат зеленые зоны района. Специалисты регулярно мониторят состояние парков и скверов на наличие клещей, проверяют уровень их численности и оперативно обрабатывают территории. Попытку незаконного перемещения через таможенную границу холодного оружия пресекли гродненские таможенники. Случай произошел в пункте пропуска Бенякони. Оружие ввозил 47-летний водитель автомобиля «Вольво», прибывший из Литвы. Он следовал по красному коридору пункта пропуска, где подал пассажирскую таможенную декларацию на временный ввоз транспортного средства и сообщил об отсутствии иных товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре авто таможенники обнаружили саблю с ножнами. Эксперт таможенной лаборатории подтвердил отнесение изъятого предмета к категории холодного оружия. Начат административный процесс. Белавия в январе-июле выполнила более 10,5 тысяч рейсов, что почти на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Перевезено почти 1 миллион 300 тысяч пассажиров, на 14,6% больше. Грузооборот возрос в 3 с лишним раза. Как отметили в пресс-службе Белавия, маршрутные предпочтения меняются вместе с сезонами. В топ-5 направлений по итогам 7 месяцев по загрузке вошли Матала, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. По итогам июля – Тель-Авив, Батуми, Уфа, Екатеринбург, Тбилиси. Обмеление крупнейших европейских рек наносит сокрушительный удар по экономике континента на фоне аномальной засухи. Как сообщает Bloomberg, уровень воды в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года. Критическая ситуация грозит полным параличом важнейшего маршрута транспортировки угля, топлива и промышленных товаров через большую часть Евросоюза. Из-за падения уровня воды резко выросли тарифы на речные грузоперевозки. Баржам приходится уменьшать свою грузоподъемность, чтобы физически пройти по мелководью, что уже вызвало срывы графиков поставок.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткэмп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд
4: и единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар с освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер
1: ФМ. Привет-привет! С вами Аня Белявцева. Ну что, с утра вспоминаются у меня строчки. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Помнят все, откуда строчки? Появилось в сети обсуждаемое видео. Евгений Чеботарев, известный ростовский каскадер, опубликовал 1 августа видео, в котором предпринял попытку воспроизвести знаменитую сцену из мультфильма о Винни-Пухе, где медведь застревает в двери. Ну вот, однако в качестве главного участника вместо анимационного персонажа выступил настоящий медведь. Для съемок было задействовано транспортное средство марки Ferrari. Животное заманили в автомобиль при помощи винограда. И вот в то время, когда находился мужчина, вместе с тем в габариты медведя ему немножко не позволили полностью разместиться в салоне. Ну и картинка очень интересная. Где мужчина взял настоящего медведя, не сообщается. Смотрю видео. Друзья, ну это выглядит ужасающе, если честно. Небольшой салон Ferrari. И вот главный герой у нас большой медведь. Ну, конечно, я напоминаю, такое повторять не стоит. Но у меня один вопрос. Где мужчина взял настоящего медведя? Медведь действительно очень большой размеров. Выглядит все так очень ужасающе, но не знаю.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Ну что, какой бы важный звонок или сообщение мы бы не получили, если мы находимся за рулем машины, взгляд, конечно, должен быть направлен на дорогу, а не на телефон. В этом уверены полицейские из Нью-Джерси, которые устроили массовый рейд, отлавливая нерадивых автомобилистов со смартфонами. Ну, чтобы замаскироваться как положено, представители власти выбрали необычные образы и переоделись придорожными кустами. Улов оказался впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Представляете, какое количество? Ну, понимая некоторую комичность своей маскировки, полицейские оказались готовы немножко пошутить. Они заявили, что не заметить причудливый полицейский куст на обочине может только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще ничего не видит вокруг. Ну вот, именно с такими людьми они, конечно же, борются. Впечатляющие цифры, 74 штрафа за 6 часов.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ярости 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
7: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
8: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на «Лидер FM». «Лидер FM.by».

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов.

8.47 на студийных. Ну вот в Китае на дорогах появились необычные стражи порядка. Это дроны-полицейские, которые следят за водителями с воздуха. Работают быстро и, как говорят очевидцы, безжалостно. Ну вот, дроны оперативно замечают любую неосторожность водителя, абсолютно любую. Система распознает опасные маневры, разговоры по телефону за рулем и непристегнутые ремни. Как только нарушение зафиксировано, дрон начинает преследование. Ну вот, беспилотник летит прямо за машиной нарушителя, затем подает световые и звуковые сигналы, требуя остановиться. Дрон способен прижать водителя к обочине, просто свистнув перед лобовым стеклом. Ну вот, уйти от такого преследования почти невозможно. Дрон развивает скорость, достаточную для движения по городским трассам. И вот камеры на беспилотнике записывают в сверхвысоком разрешении. Ну, конечно же, видео с нарушением моментально отправляется на ближайший пост полиции. И водителю остается только съехать с обочины и ждать приезда живых инспекторов. Штраф приходит почти мгновенно, иногда прямо на смартфон. Ну вот, и многие, конечно, признаются, что стали бояться нарушать даже по мелочам. Ну, нарушать-то вовсе не нужно, как говорится. Ну, конечно, дроны не делают скидок ни на время суток, ни на погоду, ни на что. Работают в дождь, туман и вот благодаря тепловизорам. Конечно, власти Китая довольны результатами. Аварийность на участках дороги, конечно, снизилась теперь на треть. Так что, вот такие вот новости у нас за сегодня. Больше автомобильные, конечно, получились. Ну, вот так. Желаю вам всем доброго утра. Просыпайтесь, друзья.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.00 на студийных, мы уверенно продолжаем врываться в сегодняшний день. Ну что, друзья, пятница на календаре, если кто забыл, ну думаю, этот день неделю очень тяжело забыть, и поэтому начинаем новый музыкальный час. Бамба Лейла в этом часе. Best of Me прозвучит на волнах 94.3. О том, что пришло время любить, сообщит нам Нюша в своем новом треке. Время любить. Ну а совсем скоро стартует розыгрыш подарков. Не пропустите!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидской центральной районной больнице кадровое пополнение. 3 августа к работе приступил студенческий медицинский отряд «Синапс» имени героя Советского Союза Людмилы Кравец. Студенты Гродненского государственного медицинского университета проведут летние каникулы максимально продуктивно. Будут перенимать опыт у докторов и медсестер. Ребята, отдыхающие в лагере «Спутник» на Личине, встретились с начальником управления образования райисполкома Ольгой Тарасюк, чтобы обсудить слагаемые успеха и его суть. Встреча прошла в рамках информационно-просветительской акции «Шаг к успеху». Спикер поделилась историями из детства и рассказала о своем пути от школьного учителя до руководителя управления образования райисполкома. 22 августа Воронова вновь станет гастрономической столицей Гродненщины. Здесь пройдет бульбафест «Вороновский драник». Гостей ждут десятки видов драников, от классических до шляхетских рецептов. Конкурсы, тематические фотозоны и дискотека под открытым небом. Вечером сцену зажжет звездный хедлайнер группа «На-на». Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры объявила, что Пекин провозглашен всемирной столицей архитектуры на 2029 год. Программа подчеркивает преобразующую роль архитектуры, городского планирования, культуры и населения в продвижении устойчивого городского развития. Пекин был выбран за его исключительную способность сочетать одно из богатейших архитектурных наследий в мире с дальновидным подходом к устойчивому городскому развитию.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
5: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
6: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Питер ФМ. Дарим подарки.
1: В Лидии уже 9 часов и 13 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. «Да будет свет», сказал монтер. Будем разыгрывать сегодня бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу Шевченко, 6А. Ну что, слушаем какой-то коротенький фрагмент. Длится он несколько секунд, и моя соведущая будет о ком-то или о чем-то говорить. И вот на номер 9703 вам нужно будет отправить правильный вариант ответа. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: «Но желтая». Либо красная, либо зеленая. Оно круглое, оно очень полезное, растет в саду.
1: Что же там, круглое, желтое или красное? Пишите на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги первой на сегодняшний день игры. Давайте еще раз переслушаем фрагментик, но уже с ответом.
2: Желтая, либо красная, либо зеленая. Оно круглое, оно очень полезное, растет в саду, это яблоко.
1: Все верно, это яблоко. Ох, как я люблю яблоки, конечно. Ну, уже начинается сезон яблок, очень захотелось. Но сегодня опередил всех и оказался первее радиослушатель последней цифры номера 2904. Вы одержали победу. Сегодня были быстрее всех. Напомню, выиграли вы бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка, ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная, безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшеничная.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74, 8029 25 53 11.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним масло, фильтры, подвески.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра, звездный музыкальный час стартует на Лидер FM. Джонни в этом часе. Океаны прозвучат на волне 94.3. Maroon 5 также в этом часе. Ну а прямо по курсу новости с погодой, я напоминаю, сегодня пятница. Отличного дня, друзья!

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Чтобы подготовка к школе прошла гладко, Лидский райисполком организует горячую линию. Она состоится 13 и 14 августа с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Управление торговли и услуг готово ответить на все проблемные вопросы по обеспечению школьным ассортиментом товаров. Номер телефона 534018. Историко-художественный музей продолжает проект «Ночь кино в Лидском замке». В следующую субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Лидский руховик» состоится очередной вечерний кинопоказ под открытым небом. На экране фильм «Формула-1». Начало показа в 23:00. Отметим, мероприятия фестиваля «Лидский руховик» будут организованы 15 и 16 августа. На республиканском фестивале «Батькова булка» планируют испечь самый большой каравай. После выпечки вместе со всеми участниками и гостями фестиваля обязательно будет его дегустация. Также на фестивале пекари и мастера из Гродно, Лиды, Новогрудка, Слонима, Волковыска и Сморгони представят свои работы на выставке-конкурсе хлебобулочных изделий. Сейм Польши по инициативе лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского принял скандальную резолюцию с призывом перенести посольство России в другое место из-за его близости к правительственным зданиям. Однако в польском МИД инициативу депутатов подвергли жесткой критике. Глава ведомства Радослав Сикорский прямо заявил, что такой шаг юридически противоречит международному праву и фактически равен полному разрыву дипломатических отношений с Москвой, на который пока не отважилась ни одна страна НАТО или Евросоюза.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 19-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Внимание, внимание! 9 августа Иголенко приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76. Площадка возле магазина Иголенко.

0: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
1: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Привет-привет, с вами Аня Белявцева, и это новости шоу-бизнеса. Похоже, малышка Билли Айлиш открывает новую главу в карьере. Обладательница Грэмми и двух Оскаров впервые сыграет главную роль в полнометражке. Певицу заметили на съемках экранизации культового романа «Под стеклянным колпаком», который проходит в Торонто. На первых кадрах со съемочной площадки Билли практически невозможно узнать. Ради роли она сменила привычный образ на рыжевато-каштановые волосы, ярко-красную помаду и винтажные наряды в стиле 50-х. Премьера картины «Под стеклянным колпаком» пока не назначена. Сейчас фильм находится в производстве, а съемки продлятся в Торонто до конца лета. Нюша проводит отпуск с детьми в Черногории. После премьеры трека «Время любить» Нюша решила взять небольшую паузу в работе и посвятить время самым близким. Певица отправилась в Черногорию вместе с детьми, 7-летней дочерью и 4-летним сыном. В своих соцсетях артистка делится атмосферными кадрами семейного отдыха. Вместе они катаются на яхте, любуются живописными заливами и гуляют по улочкам старого города. Зиверт стала целью аферистов, к счастью, только на большом экране. Юля дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли новой авантюрной комедии «Не трогай меня». Звезда киновселенной Марвел и его возлюбленная Аннабель стали родителями. Малыш появился на свет еще в прошлом месяце. Пол и имя ребенка пока предпочитают держать в секрете.
0: Лидер FM. Шоу News. Лидер FM. Слушай то, что

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
4: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларуска гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

утро всем, кто настраивается на правильную пятничную волну. За окном вовсю разговаривается новый день. Вы знаете, мне кажется, что кто-то точно что-то сказал погоде, что она такая нестабильная. Погода, возвращайся к нам без всяких ярких вспышек, гроз и ливней. Поэтому хочется простого, стабильного витамина D и активного августа. Это был Артем Качер, «Одинокая луна».

0: информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов.
1: Наш

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. На Личине убрано 47% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Намолочено свыше 34 тысяч тонн зерна, без учета рапса. Средняя урожайность по району составляет 44,6 центнера с гектара. Лучшие показатели по темпам уборки в сельхозпредприятиях Можейково и Йотки-Агро. Наибольшая урожайность в сельхозпредприятиях Песковцы и Белица-Агро. В Лиде 14-летний подросток из пневматического пистолета повредил ролет и стекло киоска. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: Семиклассник одной из школ райцентра взял без разрешения отца его пневматический пистолет. Гуляя вечером вместе с друзьями в районе улицы Варшавская, юноша решил показать товарищам свою удаль и совершил выстрел в сторону торговой точки. Мощности было достаточно, чтобы повредить имущество. Ущерб составил более 1000 рублей. Владелец объекта сообщил о случившемся в милицию. Спустя несколько дней сотрудник ИДН Лидского РУВД, находившийся на выходном дне, обратил внимание на компанию ребят возле городского парка. В какой-то момент один из подростков достал пистолет и совершил выстрел в воздух. Инспектор ИДН сразу же задержал хулигана. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска райотдела установили, что именно этот же парень обстрелял киоск. Его хулиганским действиям дана правовая оценка. Уважаемые родители, следите за своими детьми, не допускайте попадания им в руки предметов, которые могут причинить реальный ущерб здоровью граждан и их имуществу.
4: В результате грозового фронта электроснабжение было нарушено в 438 населенных пунктах Беларуси. Восстановление ведут 180 бригад. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Наиболее сложная ситуация в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. Наряду с восстановлением электроснабжения всех потребителей особое внимание уделяется сельхозпредприятиям, обеспечивающим проведение уборочной. В результате стрельбы на территории школы в тайландской провинции Нонтхабури погибли 7 человек – 3 учителя, 3 ученика и нападавший. Инцидент вызвал сильную панику среди учителей, учеников и сотрудников школы. Все, кто не был вовлечен в происшествие, были эвакуированы из района, а соответствующие службы были направлены на место происшествия для урегулирования ситуации. Позднее появилось сообщение о том, что студент, совершивший преступление, скончался. Первоначальные данные указывали на то, что он застрелил.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный и северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 19-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Петрович, что это было?
6: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
4: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
7: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
8: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
9: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай: gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Афинский Акрополь – холм высотой 156 метров с возведенным на нем храмовым комплексом, защищавший горожан от вражеских набегов. Верхний город, занимающий территорию размером 300 на 130 метров, строился в течение многих веков, начиная с древнегреческой архаики и заканчивая эпохой Римской Греции. Сегодня Афинский Акрополь – это самая посещаемая достопримечательность греческой столицы. Ценителям истории не мешают ни строительные леса, окружающие древние храмы, ни непрерывные раскопки, ни палящее солнце. Не смущает их и тот факт, что значительная часть декора – плод труда современных мастеров, изготовивших копии вместо оригиналов, хранящихся в залах европейских музеев. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
3: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
10: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 22 градусов.
2: Ты слушаешь Лидер ФМ.
3: Теперь, когда весь мир со мной.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.
3: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов дня, у микрофона Аня Белявцева. Ну что, новый музыкальный час стартует. Ника Сантос прозвучит в этом часе. Адель. Новинка «Перемотай» также вас порадует в этом музыкальном. Но я всем желаю отличного дня.
0: Ты слушай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Минувшей ночью вследствие прохождения грозового фронта и усиления ветра спасатели области оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев. Работы велись в Гродненском, Лицком, Волковыском и Ивиевском районах, а также в Гродно. В областном центре и на Личине упавшие деревья повредили 2 легковых автомобиля. В нашем районе частный жилой дом. Никто не пострадал. По всему региону подразделением ЧС убрали 51 аварийное дерево. Зафиксированы случаи повреждения кровель 44 частных жилых домов. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 23 единицы техники и 71 спасатель. Подразделением ЧС продолжают мониторинг обстановки. За минувшие сутки в Лицком районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лицкого РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Главы правительств стран ЕАЭС, в том числе премьер-министр Белоруссии, встретились с президентом Кыргызстана. 6-7 августа в Чолпон-Ате проходит заседание Евразийского межправительственного совета, на которое прибыл Александр Турчин. Двусторонние отношения между Белоруссией и Кыргызстаном успешно развиваются по всем направлениям. Стороны нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества. Ожесточенные столкновения произошли в аргентинской столице. Протестующие пытались взять штурмом Конгресс, чтобы не допустить распродажи земли иностранцам. Парламент рассматривал закон об отмене 15-процентного ограничения для зарубежных инвесторов, которое не давало транснациональным корпорациям взять под контроль аграрный сектор Аргентины.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Внимание, внимание! 9 августа Иголенко приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76. Площадка возле магазина Иголенко.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу: город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный привет! Продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Возвращаемся к правилам. Задаю вам вопрос, после чего отвечаете правду или ложь, то, что я говорю. Ну и, конечно, на короткий номер 9703 отправляете мне варианты ответа. Вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что слоны обладают феноменальной памятью и могут помнить людей и события спустя десятилетия? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Это была «Лунная ночь» от Елены Темниковой, а мы подводим итоги. Напомню, вопрос сегодня звучал так. Правда или ложь, что слоны обладают феноменальной памятью и могут помнить людей и события спустя десятилетия? И это правда, правда. Слоны действительно известны долговременной памятью и эмоциональным интеллектом. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 1341. Я вас поздравляю. Эти аплодисменты звучат для вас. Напоминаю, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5 2006 года. Подробности.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Организация на постоянную работу требует начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Друзья, вы когда-нибудь словили себя на мысли, что в нашей жизни очень не хватает одной маленькой кнопки – кнопка перемотка? Если прошлое уже не изменить, давайте ценить настоящее вместе с группой Festa Family и их пронзительным треком «Перемотай».

0: Представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 20 градусов со знаком плюс. Лидер.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Лидер FM на связи, стартует новый музыкальный час. Горячий хит от Teddy Swims прозвучит на волне 94.3. Чайн. Яркая новинка от Arctic Asti, «Лампочки». Совсем скоро состоится розыгрыш, где мы разыграем подарок, но прямо по курсу новости с погодой.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Спасатели усиливают контроль на водоемах по всей стране. Подробности рассказывает старший методист Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Елена Бугаева.
4: По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
3: Праздник пирога состоится на Личине. Мероприятие намечено на предстоящую субботу, 8 августа. Местом его проведения станет Круповский дом культуры. Начало в 17 часов. В программе дегустации, выставки, развлечения для детей и концерт. Арина Соболенко выиграла второй матч на теннисном турнире WTA 1000 в канадском Торонто. В поединке третьего раунда первая ракетка планеты победила китайскую теннисистку Джан Шуай 6-3-6-4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будет запрещен туризм в страну с целью рождения ребенка для получения им автоматического американского гражданства. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Американский лидер считает, что сотни тысяч людей воспользовались таким способом получения американского гражданства.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары, и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:15, время размяться и проверить вашу интуицию. Ну, подошло время для розыгрыша подарков. У меня, как всегда, есть вопрос и три варианта ответа к ним. Вам нужно лишь выбрать правильный вариант ответа и на номер 9703 отправить мне его. Сегодня разыграем скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Вита Свет. Внимание, вопрос! Какой из продуктов в средневековье использовали как валюту в некоторых странах? Соль, перец, сахар. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Это была Анна Асти, а мы подводим итоги. Напомню вопрос. Сегодня звучал так. Какой из продуктов в средневековье использовали как валюту в некоторых странах? Соль, перец, сахар. И это сахар. Ну что, сегодня у нас есть победитель. Самый быстрый радиослушатель. Последние цифры номера 3382. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 54-95-01 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
6: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029 955 0600.
1: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ловите забавный факт. Строчка «Мы полетели, а мечтали на Бали и полетели» стала для поклонников настоящим пророчеством. После выхода этого трека и распада старой составы группы, сама Анна Асти и многие фанаты действительно массово отправились отдыхать на этот остров, чтобы, как поется в песне, перезагрузить сердца. Ну а мы с вами переносимся в атмосферу классной музыки прямо сейчас.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 19 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00. Время, конечно, стремительно летит, и у нас стартует новый музыкальный час. Jonas Blue прозвучит на волне 94.3. Юлия Савичева также появится в этом часе. The Weeknd в этом музыкальном. Отличного дня!

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. 6 августа – печальный день для жителей Личины. По последним уточненным данным, 84 года назад в результате карательной операции в деревне Лесники погибло 119 мирных жителей, в том числе 29 детей. Вчера, в день трагедии, у скульптурной композиции «Женщина в трауре» с суворовцем состоялся митинг, в котором приняли участие представители власти, прокуратуры Лидского района, предприятий и организаций, военнослужащие и местные жители. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу. Сегодня последний день проведения комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению нарушений требований правил дорожного движения велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. Они организованы с 5 по 7 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Напоминаем, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, при ее отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним, допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота.
4: На Беларусь-Калии погиб рабочий. Об этом Белта сообщили на предприятии. 6 августа на руднике 4-го рудоуправления при подключении электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса был смертельно травмирован 29-летний дежурный электрослесарь. Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая. В Литве задержали грузовик из Латвии, который перевозил около 451,5 тысячи пачек контрабандных сигарет на сумму 2 400 000 евро. Это крупнейшая партия контрабандных сигарет, изъятая литовской таможней в нынешнем году. Фуру остановили на трассе Вильнюс-Каунас-Клайпеда возле Кришкальниса. Водитель утверждает, что не знал о содержимом груза. Ему запретили покидать страну. Мужчине грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Внимание, внимание! 9 августа «Иголенька» приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76. Площадка возле магазина «Иголенька».
5: Обои! На любой вкус и кошелек!
6: Светильники,
7: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
7: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
9: Где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
10: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
3: улица Крупской, 80.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
7: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА – здоровый город.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
1: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Вот она, пятница. Я точно знаю, что сегодня люди поделились на два лагеря. Один тип уже готовится отдыхать на выходных, а вторая половина доделывает отчеты. Я, Аня Белявцева, могу вас зарядить бодрой музыкой этого часа. Дима Билан с «Родными мотивами» прозвучит совсем скоро. Прозвучит в ответ, что... Вот if. Черри Леди, яркая новинка 2026 года. Ну а прямо по курсу новости с погодой.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Житков проведет выездной личный прием граждан в Лиде. Он состоится в среду 12 августа с 11 до 12 часов на предприятии «Лидские пищевые концентраты» по адресу улица Тавлая, 11. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться в понедельник, 10 августа, с 10 до 12 часов по телефону 53 40 30. Специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии ведут системный мониторинг за реализацией товаров школьного ассортимента. Он направлен на недопущение продажи продукции, которая не соответствует гигиеническим нормативам, говорит заместитель главного врача зонального центра Анна Сухолет.
2: Родителям школьников также стоит знать несколько ключевых требований к детским товарам, чтобы выбрать то, что не навредит здоровью ребенка. Одежда школьника должна быть подходящей по размеру, удобной, не сковывать движения. Отдавать предпочтение следует одежде из натуральных тканей, либо же тканям с допустимым содержанием искусственных волокон. Выбор обуви для школьников следует делать в пользу обуви из натуральных материалов с гибкой подошвой. Вес школьного рюкзака для начальных классов не должен превышать 700 грамм, для средних и старших классов – 1 килограмма. Для детей младшего школьного возраста портфели и ранцы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Канцелярские принадлежности следует выбирать не громоздкие. Следует избегать покупки многослойных пеналов и толстых тетрадей. Так, масса ежедневного комплекта учебника, списанных принадлежностями без учета массы рюкзака, должна составлять не более для учащихся первых-вторых классов 1,5 килограмма, третьих-четвертых классов 2 килограмма, пятых-шестых классов 2,5 килограмма, седьмых-восьмых классов 3 килограмма и девятых-одиннадцатых классов 3,5 килограмма.
1: Белорусские футбольные команды провели стартовые поединки третьего квалификационного раунда Лиги конференций. МЛ «Витебск» в Бане Луке уступил боснийскому клубу «Борац» со счетом 0-1. На 14-й минуте игры Стефан Савич вывел хозяев вперед, а еще через 20 минут гости остались в меньшинстве. Минская «Динамо» также на выезде уступила португальской «Браге» с результатом 0-1. Рикарду Орта реализовал пенальти. Ответные матчи за попадание в плей-офф Лиги конференций пройдут 13 августа. Центральное разведывательное управление США создает секретную оперативную группу по Кубе. Главная цель американских спецслужб – расколоть политическую элиту и дестабилизировать ситуацию. Как пишет The New York Times, формирование спецгруппы проходит на фоне жесткого дипломатического и экономического давления Трампа на Гавану.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание! 9 августа «Иголенка» приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76. Площадка возле магазина «Иголенка».
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Кліч Палесся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палесся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакають палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
8: Добрый день, я Алена. Сотовая связь.
9: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
10: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
7: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
7: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Хеллоу, привет, салют! Ну что, мы все ближе к выходным. Кстати, суббота по традиции является днем уважения к родственникам. Так что, если у вас будет возможность, загляните к своим близким. Прямо по курсу Дима Билан. Поехали!
1: Лидер FM.

0: what life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Лидер FM. Реклама.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Порадуйте любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Переходим к погоде. Биогидромет сообщает, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 10 метров в секунду. Ну а столбики термометров поднимутся до 21 градуса. Ну что, 15:44, рабочий день близится к концу. С вами была Анна Белявцева. Желаю каждому из вас отличных выходных, ярких событий и эмоций. До встречи!
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 22 июля президент подписал указ о присуждении медали за трудовые заслуги представителям различных сфер, в числе тех, чей труд оценили на государственном уровне: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельхозпредприятия «Песковцы» Валерий Красоцкий. Видеосюжет о нем смотрите на нашем сайте lidanews.by. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 8 и 9 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа. Комитет госконтроля Гродненской области продолжает контролировать проведение вступительной кампании в учреждениях высшего и среднего специального образования. С целью оперативного реагирования на обращения выпускников и их родителей по вопросам вступительной кампании, в Комитете госконтроля области открыта горячая линия по телефонам 80-152-79-88-40, 79-88-17 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Более 85 английских водоемов загрязнены токсичными химическими веществами. Об этом свидетельствует отчет Агентства по охране окружающей среды, пишет издание The Guardian. Согласно новым данным, только 14,3% поверхностных вод находятся в хорошем экологическом состоянии. Представитель британского отделения Greenpeace заявил, что правительству необходимо принять срочные меры, чтобы прекратить использование химикатов, которые уничтожают землю.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Отличные новости для всех ценителей игры. Грузинской кухни ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу: город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
6: Проведи время с пользой!
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Афинский Акрополь – холм высотой 156 метров с возведенным на нем храмовым комплексом, защищавший горожан от вражеских набегов. Верхний город, занимающий территорию размером 300 на 130 метров, строился в течение многих веков, начиная с древнегреческой архаики и заканчивая эпохой Римской Греции. Сегодня Афинский Акрополь – это самая посещаемая достопримечательность греческой столицы. Ценителям истории не мешают ни строительные леса, окружающие древние храмы, ни непрерывные раскопки, ни палящее солнце. Не смущает их и тот факт, что значительная часть декора – плод труда современных мастеров, изготовивших копии вместо оригиналов, хранящихся в залах европейских музеев. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. «Лида Медиакомпания» – ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: бисовые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
1: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +15, днем +20, +21.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Перед вертикалью власти стоит задача максимально стереть различия между городом и деревней. Об этом президент заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Мероприятие было посвящено тому, как повысить уровень и качество жизни сельского населения, обеспечив его всеми необходимыми товарами и услугами. В Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни, ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышаются требования к обслуживанию на селе. И здесь важнейшим аспектом является торговля. 1 августа в Гродненской области стартовала благотворительная кампания «Красного креста. Соберем детей в школу». Она продлится по 11 сентября. Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины и тем, кто оказался в социально опасном положении. Сделать денежное пожертвование можно через систему ЕРИП, а юрлица могут оказать спонсорскую помощь по договору. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста, который находится по адресу улица Замковая, 5. Личина присоединилась к республиканской профилактической акции «Мотоциклист». Она стартовала сегодня и продлится по 16 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: В этот период организован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением, мониторятся камеры видеонаблюдения для выявления нарушений среди водителей мототранспорта. Кроме того, если байкер своим поведением на дороге вынудит других водителей менять скорость, направление движения или принимать другие меры для предотвращения столкновений, его ждет взыскание в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительских прав до 2 лет. Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, равно движению, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях подножки, наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев или без лишения.
4: Турция рассчитывает на ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС Акую до 2030 года. При этом первый энергоблок планируют запустить до конца 2026, чтобы он начал выработку электроэнергии. Сейчас идут испытания на этом блоке. Отметим, первая в Турции АЭС Акую строится с участием России.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание, внимание! 9 августа «Иголенка» приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76, площадка возле магазина «Иголенка».
3: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу: город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. С 9.00 до 17.00 в населенном пункте Верхлида в связи с ремонтом линии электропередачи.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем привет! Минский автомобильный завод к своему 82-летию создал сайт Музея истории и трудовой славы. На новой цифровой платформе собраны архивные материалы, фотографии, видеоролики и виртуальный тур по экспозициям музея. Новый ресурс объединяет более 120 авторских статей, около 60 видеороликов и свыше 3000 архивных фотографий. Посетители также смогут совершить виртуальную экскурсию по музею в формате 360 градусов. Одной из особенностей проекта стали оживленные архивные снимки, созданные с использованием современных технологий. По замыслу авторов, они помогают по-новому взглянуть на историю предприятия и его людей. Запуск сайта приурочен к 82-летию Минского автомобильного завода, которое предприятие отметит 9 августа. Кроме того, в рамках праздничной недели 7 августа в кафе «Маздакар» запланирован показ фильма «Мировой парень», посвященный технике МАЗ. А Музей истории и трудовой славы проведет тематическую историческую викторину. Начало сеанса в

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
8: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 15, днем плюс 20, плюс 21.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Минувшей ночью вследствие прохождения грозового фронта и усиления ветра спасатели области оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев. Работы велись в Гродненском, Лидском, Волковысском и Ивиевском районах, а также в Гродно. В областном центре и на Личине упавшие деревья повредили 2 легковых автомобиля. В нашем районе – частный жилой дом. Никто не пострадал. По всему региону подразделением ЧС убрали 51 аварийное дерево. Зафиксированы случаи повреждения кровель 44 частных жилых домов. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 23 единицы техники и 71 спасатель. Подразделением ЧС продолжают мониторинг обстановки. Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Житков проведет выездной личный прием граждан в Лиде. Он состоится в среду 12 августа с 11 до 12 часов на предприятии «Лидские пищевые концентраты» по адресу улица Тавлая, 11. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться в понедельник, 10 августа, с 10 до 12 часов по телефону 53 40 30. Специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии ведут системный мониторинг за реализацией товаров школьного ассортимента. Он направлен на недопущение продажи продукции, которая не соответствует гигиеническим нормативам, говорит заместитель главного врача зонального центра Анна Сухолет.
1: Родителям школьников также стоит знать несколько ключевых требований к детским товарам, чтобы выбрать то, что не навредит здоровью ребенка. Одежда школьника должна быть подходящей по размеру, удобной, не сковывать движения. Отдавать предпочтение следует одежде из натуральных тканей, либо же тканям с допустимым содержанием искусственных волокон. Выбор обуви для школьников следует делать в пользу обуви из натуральных материалов с гибкой подошвой. Вес школьного рюкзака для начальных классов не должен превышать 700 грамм. Для средних и старших классов 1 килограмма. Для детей младшего школьного возраста портфели и ранцы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Канцелярские принадлежности следует выбирать не громоздкие. Следует избегать покупки многослойных пеналов и толстых тетрадей. Так, масса ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями, без учета массы рюкзака, должна составлять не более для учащихся первых-вторых классов 1,5 килограмм, третьих-четвертых классов 2 килограмм, пятых-шестых классов 2,5 килограмм, седьмых-восьмых классов 3 килограмм и 9-11 классов 3,5 килограмм.
0: Праздник пирога состоится на Личине. Мероприятие намечено на предстоящую субботу, 8 августа. Местом его проведения станет Круповский дом культуры, начало в 17 часов. В программе дегустации, выставки, развлечения для детей и концерт.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Мозгдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
3: С «Лидской газетой».
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Питер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 ФМ. Питер ФМ. 6+.
1: В Южной Корее подают кофе с гигантским кубиком льда. Если вы думали, что корейцы уже придумали все возможное с кофе, вы ошибались. В Сеуле набирает популярность новый тренд, от которого мгновенно становится прохладнее, даже если ты просто смотришь на фото. Речь о кофе с гигантским кубиком льда, который занимает чуть ли не полстакана. Выглядит это как арт-объект, который можно еще и выпить. Бариста не просто бросает пару кубиков в стакан. Они сначала замораживают сотню маленьких кусочков льда, а потом заливают их водой, чтобы те превратились в одну большую глыбу. Процесс трудоемкий, требует времени и аккуратности, но результат того стоит. Лед получается кристально чистым, без пузырьков и мутных разводов. Когда в стакан наливают свежесваренный кофе, глыба начинает медленно таять, постепенно отдавая напитку холод. Это не спешная разбавка мелкими кубиками, а долгое медитативное охлаждение. Но корейцы пошли дальше. Если заказать двойную порцию напитка, конструкция становится еще более причудливой. Глыба льда делает домик с пустотой внутри, куда заливают эспрессо. Получается не просто кофе, а ледяная скульптура, которую почти жалко разрушать. Корейцы не ищут логики, когда можно сделать красиво. У них жаркое лето, влажный климат, а этот кофе еще и шоу. Ты платишь не просто за напиток, а за процесс, эстетику и ощущение праздника. И да, он действительно спасает от зноя намного лучше, чем обычный айс-латте.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника только один день, 8 августа, дарит вам скидку 12% от 100 рублей в чеке на весь ассортимент. Не откладывайте стройку на завтра, экономьте сегодня. А мы ждем вас по адресу. Город Лида, улица Качана, 29/3. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку, не суммируются с другими скидками.
2: Внимание, внимание! 9 августа Иголенка приглашает всех принять участие в праздновании Дня строителя. Мастер-классы, розыгрыши, детская зона, сладкие подарки и отличное настроение гарантируем вам. Запоминайте, 9 августа с 10 до 13.00, Невского, 76, площадка возле магазина Иголенка.
3: Петрович, что это было?
4: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
5: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Приглашаем Вита Свет, маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Обои! На любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +15, днем +20, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Чтобы подготовка к школе прошла гладко, Лидский райисполком организует горячую линию. Она состоится 13 и 14 августа с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. Управление торговли и услуг готово ответить на все проблемные вопросы по обеспечению школьным ассортиментом товаров. Номер телефона 534018. В Лиде 14-летний подросток из пневматического пистолета повредил ролет и стекло киоска. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
4: Семиклассник одной из школ райцентра взял без разрешения отца его пневматический пистолет. Гуляя вечером вместе с друзьями в районе улицы Варшавская, юноша решил показать товарищам свою удаль и совершил выстрел в сторону торговой точки. Мощности было достаточно, чтобы повредить имущество. Ущерб составил более 1000 рублей. Владелец объекта сообщил о случившемся в милицию. Спустя несколько дней сотрудник ИДН Лидского РОВД, находившийся на выходном дне, обратил внимание на компанию ребят возле городского парка. В какой-то момент один из подростков достал пистолет и совершил выстрел в воздух. Инспектор ИДН сразу же задержал хулигана. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска райотдела установили, что именно этот же парень обстрелял киоск. Его хулиганским действиям дана правовая оценка. Уважаемые родители, следите за своими детьми, не допускайте попадания им в руки предметов, которые могут причинить реальный ущерб здоровью граждан и их имуществу.
3: Спасатели усиливают контроль на водоемах по всей стране. Подробности рассказывает старший методист Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Елена Бугаева.
5: По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
3: Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности региона. 8 и 9 августа улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи. Источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь.
9: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
10: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
11: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Шоу News 6+.
1: Привет-привет, с вами Аня Белявцева, и это новости шоу бизнеса. Похоже, малышка Билли Айлиш открывает новую главу в карьере. Обладательница Грэмми и двух Оскаров впервые сыграет главную роль в полнометражке. Певицу заметили на съемках экранизации культового романа «Под стеклянным колпаком», который проходит в Торонто. На первых кадрах со съемочной площадки Билли практически невозможно узнать. Ради роли она сменила привычный образ на рыжевато-каштановые волосы, ярко-красную помаду и винтажные наряды в стиле 50-х. Премьера картины «Под стеклянным колпаком» пока не назначена. Сейчас фильм находится в производстве, а съемки продлятся в Торонто до конца лета. Нюша проводит отпуск с детьми в Черногории. После премьеры трека «Время любить» Нюша решила взять небольшую паузу в работе и посвятить время самым близким. Певица отправилась в Черногорию вместе с детьми, 7-летней дочерью и 4-летним сыном. В своих соцсетях артистка делится атмосферными кадрами семейного отдыха. Вместе они катаются на яхте, любуются живописными заливами и гуляют по улочкам старого города. Зиверт стала целью аферистов, к счастью, только на большом экране. Юля дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли новой авантюрной комедии «Не трогай меня». Звезда киновселенной Марвел и его возлюбленная Аннабель стали родителями. Малыш появился на свет еще в прошлом месяце. Пол и имя ребенка пока предпочитают держать в секрете.
0: Лидер FM. Шоу News.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +15, днем +20, +21.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 22 июля президент подписал указ о присуждении медали за трудовые заслуги представителям различных сфер, в числе тех, чей труд оценили на государственном уровне: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельхозпредприятия «Песковцы» Валерий Красоцкий. Видеосюжет о нем смотрите на нашем сайте lidanews.by. 1 августа в Гродненской области стартовала благотворительная кампания «Красного креста. Соберем детей в школу». Она продлится по 11 сентября. Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины и тем, кто оказался в социально опасном положении. Сделать денежное пожертвование можно через систему ЕРИП, а юрлица могут оказать спонсорскую помощь по договору. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис «Красного креста», который находится по адресу: улица Замковая, 5. Личина присоединилась к республиканской профилактической акции «Мотоциклист». Она стартовала сегодня и продлится по 16 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: В этот период организован скрытый и смешанный контроль за дорожным движением. Мониторятся камеры видеонаблюдения для выявления нарушений среди водителей мототранспорта. Кроме того, если байкер своим поведением на дороге вынудит других водителей менять скорость, направление движения или принимать другие меры для предотвращения столкновений, его ждет взыскание в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительских прав до 2 лет. Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях подножки, наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев или без лишения.
2: Историко-художественный музей продолжает проект «Ночь кино в Лидском замке». В следующую субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Лидский руховик» состоится очередной вечерний кинопоказ под открытым небом. На экране фильм «Формула-1». Начало показа в 23:00. Отметим, мероприятия фестиваля «Лидский руховик» будут организованы 15 и 16 августа.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: то, что нравится. Лидер
1: FM. До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.